оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет

сердца не внемля. Но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будят у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем. Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим». Радиостанции 5EBI FM в Аделаиде. У микрофона Алексей Шандала. Мы выходим в прямом эфире. Выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы слышите в сегодняшнем передаче? Мы заглянем в наш календарь. Я осмелюсь предложить вам свои некоторые воспоминания и также музыку на протяжении всей передачи.

Как-то актуально звучат слова Валерия Меладзе про первый день зимы. Но это вовсе не значит, что в этот день все женщины, встреченные их мужчинами в первый день весны, уйдут от этих мужчин. Мне бы не хотелось так думать. Но вернемся к самому дню. 1 июня. Насыщенный день. Я нашел несколько всемирных дней ООН. Во-первых, Международный день защиты детей, о котором, наверное, большинство из вас знает. Также Всемирный день родителей. Это все ООНовские дни. И еще Всемирный день молока. Ну, на мой взгляд, дети, молоко и родители как-то, в общем, взаимосвязанные понятия. И несколько национальных дней. В Камбодже сегодня отмечают день посадки деревьев. Видимо, тем, что сажают эти деревья. Ну что ж, хай росте, как говорится. В Кении сегодня отмечают праздник свободы. Он же день Мадарака по-кенийски. Ну что ж, свобода кенийцам. Китай празднует день ребенка. Монголия – день матери и ребенка. А вот, например, Республика Палау, островное государство, не очень далеко, в общем, от нас находящееся, празднует сегодня день президента, который отнюдь не ребенок, а наоборот должен быть отцом нации. А Тунис отмечает день Конституции. Вот такие вот сегодняшние праздники. А теперь посмотрим на события, которые произошли в этот день в разные годы, в разных местах, с разными людьми. В 17 году до нашей эры римский принцепс, будущий император Август, отметил начало новой эры, эры всеобщего мира. Ее высшими ценностями он провозгласил верность, мир, честь, нравственность и мужество. Но, к сожалению, до сих пор все идет как-то не так. В 1479 году, в этот день, в Копенгагене был открыт первый в Дании университет. Один из старейших в Европе. В 1485 году, драматическое событие, известнейший венгерский король Матьяш Корвин захватил Вену. Но Вена, она как-то так расположена в центре Европы, что очень много раз подвергалась осадам, захватам, но до сих пор стоит, процветает и украшает собой Европу, жемчужину Дуная. В 1495 году в этот день появилось первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Вот так вот, где был, так сказать, центр. А винокуром того виски был монах Джон Корр. В 1533 году в этот день состоялась коронация Анны Болейн, бедной английской юной королевы, одной из жен Генриха VIII. У него их было шесть, но Анна, конечно, была самой-самой-самой, хоть, может быть, и самой несчастной. В 1725 году в этот день Екатерина I учредила орден святого Александра Невского, который существовал и в Советском Союзе, и существует и в современном России, в современной России тоже. В 1798 году в Санкт-Петербурге был учрежден Екатерининский институт благородных девиц. Не надо его путать со Смольным. О Смольном я скажу сейчас. В 1806 году, в этот же день, в городе Санкт-Петербурге заложено здание Смольного института. Вот когда появился Смольный институт. И везде благородные девицы. Прекрасно. В 1811 году подписано всеобщее гражданское уложение Австрии. Опять возвращаемся в Австрии. Несмотря на сложное международное положение вокруг нее, тем не менее, всегда страна была одной из самых передовых. В 1831 году английский исследователь Джон Росс открыл Северный магнитный полюс. В 1838 году
Деятели культуры в Санкт-Петербурге выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко в этот день. В 1858 году были изготовлены первые канадские монеты на территории Канады, что характерно. А через 9 лет, в 1867 году, в этот же день, Торонто был провозглашен столицей канадской провинции Онтарио. Это о Канаде. А в России в этот же день, в 1867 году, в Российской империи был введен институт мировых судей в ходе реформ Александра II. В 1869 году американский изобретатель Томас Алва Эдисон получил первый момент на электрический регистратор голосования. Надо сказать, что при голосовании нечто подобное в Соединенных Штатах используется до сих пор. В 1880 году в здании банка Нью-Хевена, это город в штате Коннектикут, был установлен первый платный телефон, предтеча современных телефонов-автоматов, или, как еще их называют, таксофонов. В 1924 году со сборочного конвейера сошел первый шестицилиндровый автомобиль новой марки Chrysler. Родилась новая автомобильная марка Chrysler, которая существует и до сих пор, и, мне кажется, в общем, из американских я люблю ее больше всех. В 1931 году был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90, как тогда планировали, советских металлургических заводов. На самом деле было значительно больше построено американцами заводов в СССР, но не только металлургических, в частности, автомобильные и энергетические, и другие тоже. В 1935 году в Англии впервые введен экзамен на получение водительских прав и автомобильного номера. Вот такой тоже входило в экзамен, получение номера. В 1936 году в СССР открылась первая трансконтинентальная авиалиния из Москвы во Владивосток. Во времена перелета, в то время, перелеты совершались с промежуточными посадками и занимали 4 суток. В 1938 году в США вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился самый знаменитый герой комиксов всех времен – Супермен. В 1945 году, трагическая дата, в этот день началась выдача властями Великобритании русских казаков, боровшихся против большевизма, советским властям. Последствия выданные, естественно, были репрессированы. В 1960 году выполнен первый международный рейс из нового, в тот момент, только что построенного аэропорта Шереметьево. В 1962 году цены на мясо, молоко, масло и овощи были повышены на 25-30%. Это было первое повышение цен на продукты первой необходимости за послевоенное время. Уже хрущевское повышение цен после сталинских снижений цен послевоенных. И в 1965 году писателю Михаилу Шолохову была присуждена Нобелевская премия по литературе. Мне кажется, незаслуженно.

Продолжим нашу экскурсию по календарю. В этот день, в 1966 году, по китайскому национальному радио зачитано Дзибао, призывающее к борьбе против буржуазии, с чего началась массовая кампания репрессий против интеллигенции, специалистов и вообще лучших людей Китая. Культурная, в кавычках, революция. И в этот же день в Канаде состоялась первая трансляция цветного телевидения. Вот так, два мира, две системы. В 1980 году в этот день начал работать телеканал Теда Тернера CNN, Cable News Network, первый круглосуточный информационный канал. А в 1988 году в этот день вступил в силу договор по ракетам средней и меньшей дальности между СССР и США, подписанный Горбачевым и Рейганом. В 1998 году был создан Европейский центральный банк. А в 2008 году, в этот день, первый день лета, в Москве на Тверской и Большой Никитской улицах одновременно состоялись массовые акции и манифестации российских сексуальных меньшинств. Свобода. И теперь несколько персоналей, то есть вспомним людей, которые в этот день родились. В 1693 году родился граф Алексей Бестужев-Рюмин, государственный деятель, дипломат, канцлер Российской империи при Елизавете Петровне. В 1780 году родился Карл фон Клаузевиц, немецкий генерал и виднейший военный теоретик, к работам которого обращались практически все последующие военачальники. И в 1796 году родился Сади Карно, французский физик, основатель термодинамики. В 1804 году родился Михаил Глинка, композитор, родоначальник русской классической

классической музыки. И в 1844 году родился Василий Поленов, выдающийся русский художник, еще и передвижник молодости, но ставший народным художником и РСФСР в том числе, то есть он в обеих эпохах жил. В 1902 году родилась Зоя Гайдай, выдающаяся украинская певица, сопрано, народная артистка СССР. В 1920 году родился Давид Самойлов, один из лучших, наверное, современных русских советских поэтов, в том числе известный переводчик. Кто не читал стихи Самойлова, почитайте обязательно. В 1923 году родился Борис Можаев, русский советский писатель, сценарист, автор сценария к нескольким известнейшим фильмам. А в 1926 году в этот день родилась Норма Джин Мартинсонс, американская актриса, более известная под своим сценическим псевдонимом, догадались, Мэрилин Монро. Кроме того, что она была актрисой, она была певицей, моделью и вообще секс-символом 50-х годов. В 1930 году родился Евгений Птичкин, композитор, автор более чем 100 песен. Я, наверное, уверен, что вы слышали многие из его песен. В 1937 году родился Морган Фримен, американский актер и кинорежиссер, лауреат Оскаров. А в 1942 году родился Владимир Грамматиков, советский, российский актер театра и кино, кинорежиссер. И еще об актерах. В 1955 году родилась Евгения Симонова, советская, российская актриса театра и кино. Я думаю, вы ее знаете. Она обычно играла девушек, когда была помоложе. Молоденьких девушек. В 1959 году, наоборот, уже родилась будущая зрелая Матрона Надежда Кадышева, советская, российская певица. Солистка ансамбля «Золотое кольцо». В 1961 году родился Евгений Пригожин, российский предприниматель, владелец группы компаний «Конкорд», а главное, основатель частной военной компании «Вагнер», который 3 года назад пытался осуществить наступление на Москву, но не решился, а ведь мог изменить историю России. Евгений Пригожин. В 1968 году родился Джейсон Донован, австралийский актер и поп-певец. Я думаю, молодые люди его знают. А в 1900... Да, и в это, простите, в этот же день родился Матиас Руст, немецкий пилот-любитель, который в 1987 году на свой страх и риск прилетел границу, пролетел по половине территории Советского Союза и приземлился в Москве на Красной площади. Мой отец как раз был в тот момент в Москве, они были в ресторане, услышали об этом, побежали на Красную площадь, точнее, это был Каменный мост. И мой отец видел этот самолетик. В 1975 году родился Никол Пашинян, премьер-министр Армении. О нем сейчас много говорят. Прогрессивный человек, который, даст Бог, выведет Армению на светлую дорогу добра и процветание. В 1995 году родилась красотка Полина Попова, российская фотомодель, Мисс России 2017. И, наконец, в 1998 году родилась замечательная девушка, российская певица, автор песен, музыкант Монеточка. Вот такие люди в этот день родились, но не только они, конечно. И мне хотелось бы сказать несколько слов. Я не могу не сказать их в день его рождения. В моем близком друге Юрии Гаврилюке, с которым я дружил много лет, но, к сожалению, он умер, рано умер, ушел из жизни, не дожив пары месяцев до 40 лет. Но это был замечательный человек, необычайно умный, образованный, тонкий. Мы с ним познакомились в аспирантуре, где учились в Москве в Институте медицинской генетики. Каждый занимался своей кандидатской диссертацией. Юра очень успешно
быстро подготовил свою диссертацию, успешно ее защитил. Сам он был из Львова, он работал в научно-исследовательском институте наследственной патологии, который был расположен во Львове, но он сейчас там есть, этот институт. Юра, начав, как все, с младшего научного сотрудника, очень успешно показал себя не только как ученый, как исследователь, но и как хороший организатор науки. И он постепенно защитил докторскую диссертацию и сам стал заместителем директора этого института. Это одна сторона его деятельности, а второй стороне его деятельности я тоже хочу сказать. Он был настоящий патриот Украины и старался развивать на благо Украины все, что, так сказать, все, что входило в его компетенцию. И в частности, он был избран председателем Украинского врачебного общества во Львове, Украинское лекарское товарищество во Львове. И как председатель этого общества, несмотря на загруженность научной работой, ему приходилось ездить и в командировки по его основной научной работе, тем не менее он успевал заниматься и этим врачебным обществом, и, во-первых, организовывал самые разнообразные события, конференции, научные, практические, всякие выездные конференции в крупных городах Украины. А во-вторых, медицинская генетика тогда интенсивно стала развиваться в Украине, и Юра, он способствовал тому, что появились и новые специалисты, он способствовал специальному образованию для молодых специалистов, которые из обычных врачей, терапевтов, акушеров, гинекологов хотели стать генетиками. И он помог в профессиональном становлении очень многим людям, будущим, так сказать, тоже незаурядным специалистам в области медицинской генетики и вообще медикам Львова, Львовщины, всей Западной Украины и вообще всей Украины. Царство тебе небесное, Юра. Спи спокойно. И на этом наша передача подошла к концу. Берегите себя. Всего вам доброго. До встречи.